0: Юки Радио.
1: Еще доверяешь мудакам, вони завжди кохают только себе. Все наслідки важких дитячих травм.